Мы представляем собой энергию, которая принимает нужную форму, находясь в определенном месте. Но в наших силах превратить ее во что угодно.

ты войну, я не знаю почему. Я все равно люблю тебя и верю, я верю, что ты найдешь в моих глазах что-то сильнее, чем твой страх, и расцветешь в моих руках.

прошедших лет для нас откроется секрет. Такой любви больше нет.

0: больше не будем врать.
1: Ты женат?
2: Я женат. Ну, ну, как бы, да, конечно, ну а как? У нас в Москве нельзя, иначе где бы я жил, если бы я не был женат? Я же барабанщик.

окно одиночества, глупое, гордое, твое пророчество застряло в горле моем.

0: Вы слушаете
1: Космонавт НФМ с Digital Chaos
0: на Color Radio 98.4 и 99.3 FM
1: и по всему миру на colorradio.org и minimalradio.de.